0: tot i Radio Lenart.
1: Празнуемо Европарко 620 рождни дан. Вамлени туди ви.
2: У четвртек 3. Септембра об 17 ури на концерт ансамбла Саша Аусеника.
1: У петек 4. Септембра об 17 ури на отрошко забаво скупино Чуки.
2: И у субото 5. Септембра на фестивал Сладких разват.
1: Паше рождно дневних попустов не замудите.
2: Европарк. Видно близо.

0: Multi Radio Lenart.
1: Празнуемо Европарко 620 рождни дан. Вамлени туди ви.
2: У четвртек 3. Септембра об 17 ури на концерт ансамбла Саша Аусеника.
1: У петек 4. Септембра об 17 ури на утрошко забаво скупино Чуки.
2: И у суботу 5. Септембра на фестивал сладких развад.
1: Паше рождноденних попустов не замудите.
2: Европарк. Ведно близо.
3: Радиска мрежа Тути Радио. Йо. Same najboljše.